эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News.NN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Струйка в Почаевском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишут коммерсанты, из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Третий день июня будет облачным, с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них в 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Третий день июня будет облачным с прояснениями без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Фредди Меркури открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и музыкант, который, естественно, дарит нам музыку. Такая вот работа на радио. Сегодня третий день лета. Сегодня третий рабочий день на этой неделе. 3 июня, и, соответственно, сегодня у нас время для модной музыки. Обязательно должна появиться при помощи Андрея Топчева, который должен прийти к нам в студию и в 10 часов провести программу под названием «Топчи Лайв». Много модной электронной музыки, новейшей, которую вы еще не слышали, прозвучит. Так вот, а прямо сейчас DJ Future, а также Dua Lipa и «Танцы минус». Мы желаем всем хорошего настроения. Ну, понимаете, уже среда. Сейчас вот еще буквально несколько часов, и будет наступит экватор рабочей недели. То есть мы половину уже отработали, еще половина, и на выходные к лету поближе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Джей Уилсон и Urban Blues Project. Радиорандеву 8 часов и 29 минут. В ближайшее время послушаем тоже прекрасную музыку, которую нам подарит в этом часе Harry Styles, Nils Lindgren Funk Unit, ансамбль Osoka, The Cure и Duran Duran с одной из самых, как мне кажется, красивейших своих баллад. Ну а прямо сейчас моральный кодекс. Но прежде, друзья, расскажу вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Это прекрасная погода. Знаете, шел пешком. И вот в футболке и в такой, скажем так, рубашке по земле было жарко. Но я шел быстро. Это вот такая вот погода у нас. Плюс 15, средняя температура. Светит солнце. Вот прекраснейший воздух. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Безоблачно и без осадков сегодня. Вот завтра обещают грозу. И это тоже прекрасно. Город станет чище. А сегодня днем температура поднимется до плюс 21 градуса. Понимаете? Вот. Что касается пробок, их практически нет. Максимальная длится 12 до 15 минут. Это проспект Гагарина по традиции от улицы от проспекта Гагарина до улицы Максима Горького. Едем со скоростью 6 км в час. Ну, также от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова. Такая же вот история. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. И мосты все абсолютно свободны. Ну, кроме ремонтируемого Мызинского. 8 баллов из центра. Ну что, просим тогда господина Мазаева взять уже свою команду в руки и сказать им «Поехали!» Ну, говорите «Поехали!» Это как будто он сказал, и пошла замечательная композиция. В последнее время мне, конечно, меньше нравится то, что практически все главные персонажи группы «Моральный кодекс» ушли из команды во главе с гитаристом Кирдеем, но все равно группа-то замечательная, живет тоже хорошо, и Сергей Мазаев продолжает свое дело. Делает это неплохо, и появляется все-таки ведь немного, но все-таки и новые неплохие песни о мире. Все меняется, да? Что делать? Мир-то меняется, друзья.
1: Ты

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Тесак

песни, да, вот вроде бы не такой ритм-то спокойный, а как качает. Это великолепно. В финале этого часа на радио Рандеву будем с вами слушать группу QA, а также ансамбль Duran Duran. Ну а прямо сейчас великолепная музыкальная компания

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Третий день июня будет облачным с прояснениями без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

Карлос Сантана и Роб Томас открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Фликс, и послушаем с вами музыку в этом часе прекрасную, которую нам подарят... Хотя давайте позже расскажу. Прямо сейчас «Папик и компания».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: девочки смеются.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: На АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Друзья, пришло время рассказать вам о именинниках сегодняшнего дня, о некоторых, конечно, из них, потому что Земля у нас огромная, история большая, и, конечно, рассказывать можно бесконечно. Мы о некоторых, вот до которых у нас руки дотянулись. Но в первую очередь, друзья, поздравим с днем рождения наших радиослушателей, которые родились в этот прекрасный день 3 июня. Мы вас поздравляем, желаем любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного. Итак, мы начинаем наш рассказ. В 1879 году в этот день родилась Мариам Левинтон, которая стала известна всему миру под именем Алла Назимова, актриса театра и кино, ученица Немировича Данченко. Она добилась успеха в Америке. В эпоху немого кино она зарабатывала больше, чем Мэри Пикфорд. И английская пресса писала, что она и Чаплин – вот они, настоящие гиганты экрана. В 1903 году родился Александр Давидович Беньяминов, замечательный актер ленинградского театра комедии, народный артист РСФСР. Его можно вспомнить сразу же по фильмам «Полосатый рейс», где он играл вот этого дрессировщика Чоколади иностранного на вертолете, прилетевшем спасать это судно от тигров. «Дети невесты в соломенной шляпке», «Семь стариков, одна девушка», ну и многие-многие другие замечательные роли. Играл-играл, но решил он эмигрировать в США, и в 78 году уехал, написал там воспоминания, и один раз снялся лишь в кино в 84 году, где сыграл в картине «Москва на Гудзоне», роль дедушки главного.

Music Hall. В 1937 году она приняла гражданство Франции и во время оккупации страны фашистами работала в Красном Кресте, участвовала в движении сопротивления. За заслуги в эти годы Бейкер была награждена военным крестом и орденом почетного легиона. Вот такие вот танцовщицы бывают. 120 лет назад в этот день родился, ну, классик советского кино Сергей Аполлинарич Герасимов, кинорежиссер, сценарист и, конечно же, педагог, народный артист СССР и практически все известные нам, мне кажется, актеры того времени учились именно у него. В 1925 году родился Бернард Шварц. Ну, ничего не говорит нам это имя. А вот Тони Кёртис говорит. Именно под этим псевдонимом мы и узнали его в кино. «Спартак», «Большие гонки» и, конечно, в джазе только девушки. В 1925 году родился еще один гений театра Анатолий Васильевич Эфрос. Театральный режиссер, великий театральный режиссер. В 1928 году родился Константин Петрович Степанков, актер театра и кино, народный артист СССР. А вот я в детстве, ну, какое-то сильнейшее на меня впечатление в 80-х годах, я был еще мальчишкой, вот, произвел фильм, там три части были, назывался он «Дума о Ковпаке». Вот он сыграл как раз главную роль Сидора Артемьевича Ковпака. Гениальный артист, почти 150 работу в советском кино. В 1938 году родился еще один гений и кино, и театра Всеволод Николаевич Шиловский. Полгода назад он ушел от нас. Это удивительнейший совершенно актер. Очень много снимался он в советское время, и поэтому у нас сейчас есть возможность любоваться его игрой. Вы понимаете, он, вот, мне кажется, вот один единственный фильм. Возьмите «Военно-полевой роман». Вот он там сыграл Гришу, ухажера, вот этой главной героини Любы. И вот как там все сыграно. Вот его каждый вход в комнату, вот он, когда вот... это просто совершенно гений. Он всю жизнь хотел свой театр. Именно такая идея в «Дни студентов» ГИКа с их мастером пришла, слава богу. И вот он за несколько лет до своей кончины все-таки возглавил театр. И это было прекрасно. И он соединил забытые традиции Московского художественного театра. Атмосферу стариков вот, старого МХАТа и новых молодых актеров. Всегда ему хотел соединить, и это у него получилось. Вечная память. В 1950 году родилась Сьюзи Куатро. Вот для нас это рок-певица такая мощная. А я посмотрел ее фотографии в юности. Можно было в любой гёрлс-бенд ставить. Красавицы необычайные. В 1953 году родилась Луалва Браз. Это бразильская певица и солистка группы Каома, которая в 1989 году стала совершеннейшей звездой после песни «Ламбада». В 1964 году родился актер, который снимается практически во всех фильмах, которые выходят, Алексей Валерьевич Серебряков. В 1977 Петр Анатольевич Красилов, после фильма «Не родись красивой», все сразу его запомнили. И в 1979 году родился актер, который тоже снимается очень много, почти 200 работ в кино, Дмитрий Сергеевич Куличков, актер театра и кино, работал в театре Олега Табакова, в МХТ Чеховой и в московском ТЮЗе. Он вот человек, который тоже занимается, мне кажется, просто бесконечно. Я не могу понять, как это возможно. В этом году выходит 12 сериалов и фильмов с его участием. Это вот сколько нужно времени сниматься, чтобы вышло такое количество картин. Но он удивительный. Он, конечно, совершенно узнаваемый и потрясающий артист. И пускай будет больше у него ролей. В том числе в этом году выйдет обязательно, вот сейчас находится в производстве, продолжение любимой истории под названием «Банда Зиг Зак». Ну вот такие вот у нас герои. Мы еще раз поздравляем всех наших радиослушателей, кто родился в этот день, 3 июня. Желаем вам любви, мира и счастья. Захотелось послушать старое произведение, когда оно появилось, я услышал его на волнах радиостанции. Я даже в то время не работал, то есть 150 лет назад примерно было. Эта песня произвела впечатление, в том числе вот из-за этой гитары теплой ламповой. «Red Hot Chili Peppers».

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Какой же нежный все-таки голос и удивительный у Варвары Висбор. И, конечно, родной голос Володи Крестовского, ансамбль Ума Турман. И в другом берегу зимы. Мы о зиме уже и представить не можем, как это выглядит. Мы уже все живем исключительно в лете. И в данный момент расскажу вам о том, что происходит на улице этого летнего 3-июньского дня. Прямо сейчас в Нижнем средний показатель по дорогам 4 балла, лишь местами затруднений. Максимально около 25 минут придется ехать со скоростью 13 км в час на Московском шоссе от Авторынка до Кузбасской улицы. Это, в общем-то, традиционно. И минут 10-15 от Должанской улицы до Нижневолжской набережной. Остальные заторы длятся гораздо меньше 10 минут, что о них рассказывать. По поводу мостов, максимальный показатель 6 баллов, Канавинский по направлению в центр. Дальше все 0-0-0-0, кроме Мысинского. Из центра 7 баллов, идет ремонт, но скоро он закончится. Наверное. Баста и Зиверт продолжают наш музыкальный эфир. А также в этом часе Music Travel Love, Анна Попович и Уитни Хьюстон. Ну а следующий час будет посвящен современной электронной музыке, потому что Андрей Топчи обещал зайти в студию и принести новье.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. И гидромедцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: It's a spiritual thing.
4: Топчи life.
3: A body thing.
4: На радио «Рандеву».
3: A soul thing.
4: 103.4 FM.
5: 103.4 FM. Абсолютно верно. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчи.
6: Доброе утро.
5: Ой, давай-ка, Андрюш, еще раз.
7: Еще раз.
5: Кнопку не нажал, волшебную, которая...
7: Я чувствую. Доброе утро, друзья.
5: За доставку твоего голоса нам в эфир.
7: Да.
5: Итак, друзья, начинается лето. 3 число у нас на календаре. Среда. 3 день лета. Надо привыкать. Мы будем это делать при помощи музыки. Естественно, мы же музыкальная радиостанция. В том числе при помощи программы «Топчи Лайф». Андрей, ты привез нам новую электронную и летнюю музыку. Правда ведь?
7: Ну, конечно, как всегда. Вот всех, конечно, хотел бы поздравить с наступившим уже летом. Вот,
5: summertime.
7: Да, summertime. Прекрасная пора. Будем наслаждаться, будем слушать хорошую музыку, отдыхать, радоваться солнцу. Надеюсь, оно будет нас радовать всегда по большей степени, как мне кажется.
5: Мне очень нравится погода.
7: Да.
5: Прекрасная.
7: Погода сейчас отличная.
5: Солнце вот. Светит и нет палящей жары,
7: да.
5: Вот этой ужасной.
7: Ну, наша широта как раз, полоса. Вот, «Кимоно» открывает нашу программу. «Каймоно» или «Кимоно». В общем, и я так понимаю, итальянский проект. И с их нового альбома «Ласчати Андаре» этот трек вот врывается первым.
5: Поехали.

0: На волнах радио звучит легкая иностранная музыка, как говорили раньше в радиопередачах.
1: Это программа... Зарубежная.
0: Да, зарубежная. Это программа «Топчи Лайф», Андрей Топчи в студии, своими новинками музыкальными, которыми делится со всеми радиослушателями. Знать, по средам такое бывает, и даже мы повторяем эту историю по пятницам вечером в 19 часов и в субботу утром в 10 утра. Проснулся, свежий воздух, утро, лето, включил приемчик на веранде, чай или кофейку, и сидишь и балдеешь. В том числе и под эту музыку. Первые итальянцы были замечательные. Давай напомним их имя.
1: Да, это проект Kimono с Lachati Andare, с их вот альбома, который только что вышел. Kimono Sound, он называется, вот, на итальянском лейбле Toy Tonics. Вот.
0: Класс.
1: Всем рекомендую. Я еще попробую поставить оттуда композиции.
0: И там еще звуки такие использованы нашего детства мультипликационного.
1: Да-да-да, абсолютно. 70-80-е. Вот как раз они напомнили. Ну, в общем, итальянцы могут, когда хотят. Отличные ребята. Вот. А мы сейчас слушали проект Chimmers с их Vanilla Jazz. Действительно, он прям ванильный такой, с саксофоном. И двигаемся дальше. Odyssey Incorporated, Wayne Soul Avengers. Вот два участника проекта. Special Love, их композиция.
0: Тоже... А у нас сегодня в программе, в первые летние, будут наши рубрики любимые.
1: Да, обязательно, да? Конечно.
0: Что-нибудь вспомним, да?
1: Вспомним, конечно. Молодость вспомним.
0: Это хорошо.
1: И послушаем новое.
0: Спасибо большое. Ну, поехали.
1: Да.
0: Что там у тебя новенького?
1: Хорошо.
0: Врубай, мы послушаем.
1: Уже.
0: Это программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву». Прямой.

0: Программа «Топчи Лайв», Андрей Топчий в студии. Андрюш, расскажи, о чем мы сейчас, о чем поет ночная птица, которая
1: «Feeling Love» — это известнейший сингл проекта «Soul Searcher». Вот, он, конечно же, не новый, но вот сейчас ребята Рус и Чистер сделали новую, скажем, версию этого трека.
0: Ну, соответственно, трек новый.
1: Да, трек новый, абсолютно.
0: Звучание, вернее, новое.
1: Да, в общем-то, они хорошо его переделали, поэтому мне всегда нравится, скажем, вот эти некие реинкарнации ставить, потому что они все-таки как-то освежают работу, которую, в принципе, любят, я думаю, многие. Вот, на танцполах,
0: ну, да,
1: мира.
0: Наверное.
1: Да.
0: Хотя есть, конечно, исполнители типа Майкла Джексона, их лучше вообще не трогать. Они и так прекрасны сразу. И навсегда. Но у нас есть замечательная рубрика, когда один раз в час мы вспоминаем о чем-то стареньком. То есть все новенькое и новенькое весь час, но один раз мы вспоминаем произведение, которое произвело впечатление на Андрея Топчева и на людей того времени. И сейчас мы отправляемся на 22 года назад, когда случилось следующее. Рассказывайте, Андрей, пожалуйста.
1: Да, практически 22 года назад, именно 12 июля 2004 года вышел этот отличный сингл. Называется он «Lawless Theme», ну, тема Лолы. Вот, это песня британского дуэта The Shapeshifters с вокалом соло-певицы Куки.
0: Ну, вот, тоже не слышал.
1: Да, ну, в общем, могу даже свою историю небольшую,
0: да,
1: рассказать.
0: Про
1: именно тогда вот я уже слышал, что этот сингл вышел, и мой друг полетел в Лондон по своим делам, и я попросил его зайти там в один магазин в Сохо, был очень крутой, и есть он, в принципе, пластиночный магазин, и вот попросил его привезти мне эту пластинку. И я получил даже еще такой тест-пресс, в общем-то, до официального релиза, вот, и начал его играть. И вот, в принципе, до сих пор она у меня лежит всегда в сумке, потому что это, как бы, тема, которая действительно на все времена, в общем.
0: Ой, слушай,
1: нетленка.
0: Хорошая история, да. Это здорово, тем более мы сразу понимаем, насколько это важная композиция, по крайней мере, для нашего любимого диджея Андрея Топчева.
1: Да, я думаю, для всех,
0: и
1: потому
0: значит,
1: что многие,
0: да,
1: знают.
0: Да, да, и скорее всего, да, будет понятно многим. Итак, наша любимая рубрика под названием «Old Gold», и мы отправляемся на 22 года аж назад.
2: Old Gold в радиошоу «Топчи Лайв» на радио «Рандеву» 103.4.

0: Это наш любимый момент, когда мы в программе вспоминаем произведение, которое вышло много-много лет назад. И вот сегодня мы вспоминаем историю 22-летней давности. Андрей, прошу вас. Это я к Андрею Топчеву обращаюсь, дорогие друзья, слушайте.
1: Да, Лола Стэм, в общем, изначально название было это рабочим. Лола была женой Саймона Мартина. Вот это одного из участников группы. А вообще вот этот сэмпл исступления к хиту Джонни Тейлора в стиле ритм-блюз 82-го года «What About My Love». То есть, в принципе, вот как писал создатель один из, это дуэт, кстати, Shapeshifters, что он просто вырезал кусочек,
0: ну, понятно, как
1: начал его
0: делать.
1: Перекручивать, закручивать, и, в принципе, так и получилась вот эта вот отличная тема, которая, в принципе, взрывала и взрывает танцпол 100%. В общем.
0: То есть они старое произведение 22 года назад очень удачно использовали.
1: Да.
0: И получился такой хит.
1: Ну, в основном, все-таки, да, очень, особенно в 90-х, в хаус-музыке очень часто использовались именно сэмплы,
0: да,
1: и нарезки.
0: Ну и сейчас то же самое. Да. Но сейчас другая причина. У нас сейчас ничего нового написать в мире не могут. Поэтому используют все старинное.
1: Уже свое время, как говорится.
0: Зарождалась такая история и раньше. Но мы продолжаем. И опять обращаемся к новинкам. Итак, Андрей, что вы нам приготовили?
1: Да, я приготовил вот новый сингл, вышел абсолютная новинка, называется «Girl», сделал ее Jonas Blue, который, в принципе, у нас попадался и попадается.
0: Вместе с Салиф Кита, уж более напомню.
1: Да, да, с Салиф Кита он сделал вот в этом году, а в прошлом у нее была «Age of Desire».
0: То есть, да, да, шикарная
1: вот,
0: вещь.
1: Ну и тут вот он решил выстрелить новым синглом, послушаем, я думаю, этот сингл позвучит.
0: Да, будет ли тот же успех, что и вот этих предыдущих песен, о которых мы сказали.
1: Посмотрим, послушаем.
0: Поехали. Это программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву».

0: В эфире Топчи Лайф на радио Рандевум. Андрей, рассказываем.
1: Да, отличная новинка. Это Нина Симон, Силайн Вумен. Силайн Вумен. Ее шедевр, я просто даже не знаю, как назвать. Ну, естественно, это шедевр не из хаус-музыки.
0: Да, вот, понятно.
1: Ну, вот Мочек, очень известный хаусный музыкант, сделал вот эту свою интерпретацию. Мне кажется, отлично
0: получилось.
1: Очень
0: хороший, да. Классно так.
1: Вот такой преджазованный. Но, в принципе, как бы Нину Симон сложно испортить. И он, конечно, это не сделал. Молодец. Ему за это большая пятерка твердая. Вот. А у нас появляется... В последнее время, кстати, не часто он появляется, но все-таки появляется. Это известнейший наш Purple Disco Machine. Со своим новым новой работой.
0: Раньше они три раза в неделю выпускали по хиту, сейчас чуть реже.
1: Диско Черри, да, в общем.
0: Хорошо, что дождались.
1: Диско вишенка такая, в общем, у него под лето вышла. И что, мы представляем его, Purple Disco Machine.
0: Purple Disco Machine.
1: Да, он, надеюсь, будет и в ротациях не только нашей программы.
0: В эфире первая FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву, в программе Топчи Лайф. Прямой эфир, если вы нас слушаете в среду, 3 июня. Ну, а если вы нас слушаете 5 или 6, соответственно, в 19 вечера или в 10 утра, это повторы. Но все равно этой музыки вы еще не слышали. Это новинки, которые представляет DJ Topchi.

0: эфире радио РНДВУ, программа Top Chill Life, она подходит к концу, но вначале давайте узнаем еще раз, услышим или впервые услышим о тех треках, которые прозвучали, и перейдем к нашей рубрике под названием «Премьера трека». Прошу, Андрей.
1: Да, сейчас Фрей Бортар и Кристофсон «Изаура». «Изаура» «SN Days Extended Remix». Вот такая веселая, зажигательная. Вот. А до этого у нас звучал DJ PP «That's Funky Rhythm», которая тебе как раз понравилась.
0: Ну, голос там.
1: Голос шикарный, там такой. Да. Ну, да, он очень так хорошо произносит эту фразу.
0: Говорит, да, петь не надо, просто ходи. Это вот про этого человека. Замечательно все звучало и очень действительно как-то энергетически емко и правильно все сделано.
1: Ритмично.
0: Ритмично, да, это ритмичная песня. Пожалуйста. Что, будем завершать эфир, и что ты нам представишь в рубрике под названием «Премьера трека»?
1: Да, у нас первый летний эфир. Я думаю, это лето у нас будет продуктивное в плане музыки. Конечно же, наступает самый жаркий сезон и танцевальный, и музыкальный. Вот, так что всем желаю очень много музыки и солнца. И как раз, вот, наверное, такая тоже очень солнечная песня, композиции, трек, или, в общем, как хотите. Вот, Ли Уилсон и Геннаро, «Собор» при участии Ли Уилсона как раз вот этот трек создан. «Собор» — это, по-моему, «вкус» переводится с испанского. В общем, всем вкусного...
0: Это тот человек, который нам хиты делает бесконечно.
1: Да, да, в общем, всем вкусного лета, много солнца.
0: И самое главное, мира, чтобы все это хотелось нам слушать и жить и радоваться. Итак, друзья, программа под названием «Топ Чи Лайф», она в июне уже была первая, да и последняя, потому что я ухожу в отпуск на следующей неделе, и мы уже встретимся в конце июня в эфире, а, соответственно, с вами уже программа выйдет, по-моему, первого, да, там какого-то...
1: Ну, мы посмотрим уже по...
0: Ну, в общем, в начале июля мы обязательно вернемся с Андреем, если Андрей опять, конечно, не укатит куда-нибудь на гастроли, что он сделать может вполне, я так понимаю. Главное, что вы оставайтесь с нами, и обязательно в пятницу вечером послушайте повторы или в субботу утром. И услышите все эти великолепные летние треки, которые для нас подготовил товарищ Топчий.
1: Все. Да, Ли Уилсон, «Собор». И мы прощаемся с вами, друзья. До
0: Рубрика
1: свидания.
0: Под названием «Премьера трека». До свидания.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий Лайф» на радио «Рандеву»

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаянском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом так же, но допускаются небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее. Это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву».
1: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете программу «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». У нас в гостях генеральный директор компании «ТВП Электроникс», бренд «Зонд» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно, и каждый раз эти встречи — это какие-то озарение, открытие и уверенность в том, что наше будущее, тех, кто думает, да, о своем доме, о своей семье, оно, ну, если не говорить высокопарно, в надежных руках, то, по крайней мере, в заботливых точно, в ваших и вашей команды. И вот сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы поговорить. Понятно, что умный дом — это понятие уже, и мы о нем говорили много, и много вокруг информации о тех или иных составляющих этого понятия. Но возникает вопрос со временем. Зачем вообще управлять домом, а не делать его умным? Вот такой вот вопрос. Как сделать так, чтобы дом, например, дача или бизнес-проект перестали жить своей жизнью и, наконец-то, начали подчиняться своему владельцу, хозяину, пользователю?
2: Очень большой, емкий вопрос, mm-hmm. который вы задаете, потому что выявилась интересная тенденция. С одной стороны, люди понимают, что надо как-то ближе к управляемой схеме двигаться, потому что ты не можешь быть уверенным, что все идет так, как нужно. От того, что ты не знаешь, как устроено это оборудование, как оно работает, какие есть схемы, какие графики. А с другой стороны, ты понимаешь, что вот умный дом — это какая-то не совсем понятная запредельная штука, и с ней тоже нужно много разбираться, с тем, чтобы это было какое-то понятное хозяину. Ну, это как машина. Вот ты взял машину, тебя надо научить водить. Ты научился водить, получил права, но ты еще ничего не умеешь. Ты начинаешь ездить, там, попадаешь в какие-то интересные ситуации, выруливаешь, оттуда набираешься опыта. И вот потом, через какие-то там 20 лет, и у людей вот эта аналогия, она накладывается и здесь. Мы в этом смысле считаем, что термин не «умный дом», а «управляемый дом» как-то теперь становится ближе. Почему? Потому что за всем нашим оборудованием стоит глубокое изучение рынка, стоит понимание вот этих инженерных систем. Например, мы считаем, что никакая автоматика не победит гидравлику, если она сделана неправильно.
1: Ох как!
2: Да. Что такое гидравлика? Это радиаторная схема. Даже если у вас нет своего котла, а вы получаете извне тепло, то у вас есть радиаторы, у вас есть, возможно, насосные группы, еще что-то такое. Вам в разных помещениях нужна разная температура. Ну, как говорят, в мокрых зонах должно быть теплей, в спальных зонах прохладнее, а где находятся все, должна быть средняя температура. И вот наша автоматика позволяет вот это распределение делать без разницы, как у вас есть гребенка на входе, вы распределяете радиаторные схемы, и все работает.

0: может быть, он означает, что произойдет при том или ином событии, он означает температурные режимы, он означает, где должны быть датчики движения, чтобы включался или выключался свет, он назначает, какие температурные режимы в каких помещениях ему комфортны, и может их в любой момент поменять. С телефона. Это то, что на сегодняшний момент, как шутят, хотя это вообще не шутка, те ребята, которые придумали вот сначала смартфоны, потом двигаются дальше, они говорят, что сейчас смартфонов больше, чем людей на планете.
1: Ну, наверняка,
0: вот
1: да.
0: Вот они шутят, ну, вот, вот посмотрели по кругу, да, по два вот в окружении точно есть. А у некоторых и по три, один для одного, другой для другого, третий для третьего. Понимаете? И вот удобный веб-сервис — это то, что выделяет зонд из многих, многих других участников рынка.
1: Мне кажется, еще немаловажный факт, ввиду последних новостей и даже каких-то комментариев от людей из IT-сферы, да, о том, что нас слушают, нас смотрят, и вот здесь управляемый дом гораздо лучше, чем умнее, умный, потому что, когда дом умный, ты начинаешь думать, а кто умнее, а все ли я контролирую? Да? Угу. Всем ли я управляю? Угу. И вот здесь, мне кажется, еще один есть момент. Так или иначе, в нашу жизнь входят, там, не знаю, умные колонки, умные пылесосы, угу, умные телевизоры. Сейчас чего только умного нет, угу, это маркетинг, мы это понимаем, но в то же время есть функции, которые так или иначе делают эти приборы, эти устройства более
0: удобными.
1: Удобными. Угу. И вот возникает вопрос. Когда много вот этих вот умных коробочек, прямоугольников есть в доме или на объекте, ты правда не понимаешь, как они живут, как они взаимодействуют, и можно ли как-то их вот систематизировать, привести к единой константе, управлять ими?
0: Я, наверное, так отвечу. Не все. Угу. Не все эти коробочки. И необходимости такой даже нет, понимаете? Вот при нашей оценке у нас же есть... ну, так называемая база монтажников, да, угу, потому что это второй вопрос, который, ну, хорошо, я понял, что мне надо, и что я делаю, кто мне это все соберет и понесет равную со мной ответственность за эксплуатацию вот этой умной коробочки или набора, угу, умных коробочек. Но если мы говорим, что зонд позволяет все это собрать воедино, мы умеем читать протоколы, условно, бытовые. ZigBee, ZigWave и прочие. Хотя мы сторонились долго от этого. Мы считаем, что наша часть — это инженерная большая часть. Но получилось так, что запросы рынка, они в этом тоже состоят. Умная колонка. Мы работаем с Алютом, с Алисой, там, со всеми вот этими умными. Uh-huh. Причем у нас есть адепты зонта или амбассадоры, как мы их называем, которые так изучили эту тему, что голосом управляют системой. Алиса, включи телевизор, мою любимую программу. Поставь вот такую музыку. Когда придет мой сын, дай ему вот такой комментарий. Свет сделай потише, сделай получше, там, опусти шторы. И вот эта тема, она сейчас набирает обороты, что ли, да? Поэтому, может быть, сколь угодно. Но управлять, например, кроме как голосом, кофеваркой, смысла никакого нет. Хотя мы можем задать сценарий на рабочие дни, на выходные дни, и вы получите, приходя на кухню, уже свежесваренный кофе и там сделанный тост. И вам только останется положить, и вы сэкономили там эти 15-20 минут. А мы знаем с вами, что ничего ценнее времени.
1: Вот про экономию-то я как раз и хотел спросить вас, потому что очень часто мы слышим, что та или иная система, колонка, я не знаю, там еще какие-то штуки, экономят. Да? То есть нас привлекают наше внимание потребителей экономией. И экономия очень часто выражается в процентах. Мы знаем одну известную компанию, которая производит телефоны, да, по всему миру, и презентуя каждый год новую модель, они говорят, что эта модель стала на там 25% быстрее. Но обычному пользователю сложно измерить. Но если он заходит посмотреть прогноз погоды, он не может эти миллисекунды там или еще что-то вот этих в процентах измерить, быстрее ли. И вот, собственно, мне кажется, что даже зонд, да, система зонд обещает экономию там от 35%.
0: Это мы скромно пишем, потому что можно написать, что больше 50, да, а здесь много будет условий, при которых это возможно.
1: Звезд

0: Дудочек и сносок.
1: Так точно. Поэтому мы, ну, нехорошо говорить, гарантируем, да. Но у нас есть вычисления, которые не к процентам имеют отношение, а к прямым бюджетам наших потребителей. У нас сотрудник есть, очень хороший. И поскольку он читает, обучает продавцов своих партнеров, да, а в прошлом году он систему свою, у него хоть не замерзающая жидкость была, но у него лопнул насос, все, что связано с водой. А он ездил туда проверять. И он думает, а что я сейчас поставлю зонт? Вот поставил зонт. И прошел целый сезон отопления. Помимо того, что он экономил время, он нес 100 километров до этого дома, и он в этот момент занимался любимыми лыжами, и не ездил каждые выходные проверять, как его дом. Как вот вы это посчитаете? Это же можно посчитать? 100 туда, 100 обратно, 4 раза в месяц. Да? На 100 километров нужно 12 литров. И вот вы можете все это перемножить и получить экономию. Но мы не про эту экономию сейчас говорим. Мы говорим про экономию на энергоресурсах. А у него газ. И вроде бы все хорошо. А газ, отключили электричество, запустить котел нельзя. Нужно живьем запускать. Вот что послужило причиной разморозки. И помимо уверенности, которая у него есть, что он смотрит, все работает, температура такая, как он приказал быть, он сравнил, как можно сейчас вытащить из платежей, сколько он платил 23, 24 и 25 год. И он сравнил, у него получилось 42% разницы. 42% это потому, что он может на удаление сказать, давай сегодня и завтра, и эту неделю вообще, в принципе, мы делаем с тобой 10-12 градусов. Мы не будем там, нам не нужно. А вот в пятницу мы поедем, и в пятницу ты сделаешь 22. Мы приедем, там уже 22. А уезжаем в 12 часов дня, мы в 3 уедем, в 12 часов дня мы опять делаем 10 градусов. И вот эта дельта очень легко позволяет считать никакие не проценты. Что такое экономия 40%? Ничего. Мы говорим, что он платил за отопление 4000 рублей, стал платить 2000 рублей. Вот и вы...
0: А еще очень много времени сэкономил на поездках?
1: 4 дня в месяц. 4 дня в месяц. Он
0: почти
1: просто...
0: 2 недели за зиму.
1: Конечно. Ну вот трудно, ну сколько стоит день жизни? Никто же вам не скажет, бесценно. В рублях это вот столько, она бесценна. А тут 2 недели за зиму вы просто получили в подарок и занимались тем, чем вам нравится. Вы были семьей, ну хотя вы можете и проверку семьей тоже быть, да? Но у жены и детей могут быть другие планы. И вы можете посвятить им время. Это тоже такая тема. Вот сейчас я бы сказал, что на первый план выходит не столько экономия, хотя это очень важная часть, она вторая, а вот комфортное управление системой, когда ты понимаешь, что все идет так, как ты планировал. Мы же в турбулентное время живем. Мы же не можем, ну, как бы сказать, точно и не можем повлиять. Вот снег выпал, а 80% автолюбителей переобулись. А другие, как я, не успели просто. Я бы тоже переобулся, но я не успел. Я в командировках не успел. Я поэтому был в комфорте, когда вот это вот коллапс вот этот случился. А кто-то даже на работу не поехал, сказал, лучше я дом пережду, поработаю на удалении, еще что-то такое. Вот как с этим управиться? И мы говорим, управляемая ситуация сейчас для человека становится, комфортная управляемая ситуация становится номером один.
0: Валерий, я думаю, что вот эта вот мысль о том, что в непростые времена, турбулентные, когда есть что-то, чем ты можешь управлять точно и быть спокойным, да, ну вот как бы все хотят стабильности, да, ну,
1: да.
0: Есть такой миф о стабильности, но здесь не про стабильность, здесь про управляемость. Мне кажется, это когда эта управляемость касается твоей жизни, жизни твоей семьи, комфорта, это, наверное, еще один такой камень, на который можно опереться. И он ни под какими.
1: Я еще поправку дам, Андрей. Смотри, какая интересная штука. Наши близкие, я скажу так, все наши близкие, кто есть, они все хотят заботы. А проявить эту заботу можно по-разному. И вот зонт позволяет, например, проявлять заботу о старшем поколении. Боятся инженерки, боятся котлов, не понимают, как работают, не знают. На улице стало теплей, стало жарко, открывает сквозняк. Что делать? Сын, помоги мне. Сейчас, мама, все сделаем, не волнуйся. Раз, и вы с телефона поправили мам, тебе как, хорошо? Вы проявили заботу, мама чувствует, что ваше внимание бесценно, а вы проявили вот эту заботу, ну, несмотря на то, что она может находиться от вас очень далеко. Из этого же разряда бесценных времени, заботы, такая вот, и неважно, дети, когда приходят, вы строите сценарий такой, что, например, ну, нельзя телевизор. Вы можете очень легко при помощи одного реле сделать так, что никто не включит телевизор, если вы запрет поставите. Или компьютер, или еще что-то. Ну, это тоже элемент, например, воспитания. Ну, вот он так работает.
0: Я думаю, что про реальные кейсы мы поговорим в следующем выпуске программы «Бизнес-среда», при следующей встрече. Валерий, огромное вам спасибо за то, что пришли. И правда, как какой-то сеанс медитации, знаете. Вот обретаешь какое-то спокойствие и понимаешь, что о важных вещах за тебя уже подумали и нашли лучшее решение. Тебе остается только внедрить это и просто стать адептом системы.
1: Да, спасибо, что пригласили. Мне всегда очень приятно делиться вот этим. У вас очень большая аудитория, и все люди, которые слушают, могут позволить себе двигаться в сторону управляемого умного дома. И мы для этого работаем. Поэтому желаю всем вот двинуться в эту сторону и чувствовать вот эту уверенность и защиту.
0: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Бизнес-среда» сегодня генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд «Зонд» Валерий Терехов. Услышимся, мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них в 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишут коммерсанты, из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Струйка в Почаевском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом так же, но допускаются небольшие дожди.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico. Roberto and Rosa and Rita and Rico, but

0: Больше рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаевском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи – ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
3: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о борьбе с ямами на дорогах Нижнего Новгорода. Стройка в Почаинском овраге замерла. Также о том, что синоптики ожидают от первого месяца лета. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаинском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Третий день июня будет облачным с прояснениями без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
5: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о стройках и ремонтах в городе. О том, сколько денег должно оставаться у нижегородских семей после обязательных расходов. Но вначале о ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе. Роспотребнадзор назвал напряженную ситуацию с ВИЧ в области. В регионе с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч ВИЧ-инфицированных. По данным ведомства, сейчас в регионе проживает 20 тысяч больных, из них у 11 заболевания выявили в прошлом году. Сейчас распространение ВИЧ продолжается преимущественно при гетеросексуальных половых контактах. Нижегородская область поднялась на 31 место в рейтинге благосостояния семей. Как думают специалисты РИА Новости, после всех расходов на жилье и продукты у нижегородских семей с двумя детьми остается почти 43 тысячи рублей на месяц, а с одним ребенком более 61 тысячи. Год назад у нижегородских семей официально насчитали в полтора раза меньше свободных денег. В Нижнем Новгороде залатали половину дорожных ям. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, к концу мая выполнено 49% от запланированного объема ямочного и карточного ремонта дорог на весенне-летний сезон. Восстановлено почти 120 тысяч квадратных метров покрытия. Вместе с этим обследованы гарантийные участки. В результате определены сроки устранения выявленных недостатков. Строительство террасного парка в Почаянском овраге приостановлено. Как пишет «Коммерсант», из-за дополнительных работ стоимость проекта повысилась. Компания-субподрядчик предложила увеличить ее сразу на треть. Для этого необходимо пересмотреть условия госконтракта. При этом еще в апреле подрядчик сообщал, что строительство парка идет по плану. Пока срок сдачи — ноябрь этого года. И гидрометцентр изменил прогноз на июнь в Нижегородской области. Средняя температура в регионе составит 16-18 градусов, что соответствует норме. Дождей ранее на июнь предсказывали больше обычного, теперь же обещают тоже в пределах привычных значений 60-80 миллиметров. Напомню, наступление купального сезона спрогнозировали никак не раньше второй половины месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио Рандеву.
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин снижения покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов, и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Вы слушаете радио «Рандеву», друзья, с вами Ирина Ростова, это замечательная команда «Cake» с песней «Never, never gonna give you up», «Никогда тебя не оставлю, не покину», и я желаю вам, друзья, чтобы вы тоже всегда верили в себя, верили до конца, я верю, что у вас обязательно сегодня получится реализовать задуманные идеи. Далее по курсу на волне 103.4 FM, только хорошая музыка, O'Neill, Canvas с песней «What a feeling», также команда «Протапа», композиция «Кроканте», Джамируаквай, любимый многими и нами Стинг, Ума Турман, Оскар Бентон, Пол Маккартни, в общем, хиты, легенды, друзья, и только хорошая музыка. Оставайтесь с нами.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны, сколько жилья приходится на каждого нижегородца. Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом так же, но допускаются небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова. Это Марк Ронсон с композицией «Ауви» встречает нас в новом музыкальном часе на 103.4 FM. О, да, можно перевести название этой композиции. Скажите сегодня «да» своим идеям и желаниям, друзья. И радуйтесь. Смотрите, какое прекрасное солнце за окном. В Нижнем Новгороде плюс 21. Малооблачно. И сегодня синоптики не обещают нам дожди и гроз, и это замечательно. На дорогах небольшие пробки, 5 баллов, друзья, но мосты постепенно освобождаются. Я желаю вам отличной дороги до дома и хорошего настроения.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Потрясающая команда Шапито, друзья, с песней «Маленьким стал океан» напоминает нам о том, как же важно рядом с собой видеть любимого человека и хранить эту любовь в сердце, друзья. Про сердце и про разные перипетии, которые мы встречаем на пути, прямо сейчас нам споет Стинг.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

настоящая любовь, и если бы тебя не существовало, мне пришлось бы выдумать эту любовь. Какие красивые чувства, друзья! Любовь прекрасна во всех ее проявлениях, поэтому любите и будьте любимыми. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу группа Aerosmith с песней «I don't wanna miss a thing». Не хочу потерять ничего важного в своей жизни. И вам того же желаю, друзья. Замечайте детали. Именно они и делают прекрасными наши будни. Также Том Петти с песней «Mary Jane's Last Dance». Команда «Brainstorm» с песней «Рамочка». Грузинская команда «Мгзавроби» с песней «Грузинская регги». В финале часа группа «Картинки». Ну и прямо сейчас команда «Brainstorm» с композицией «Closer to you». «Хочу быть ближе к тебе, друзья». Будьте ближе друг к другу и оставайтесь с нами в компании хорошей музыки на радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня, но мы обязательно услышимся.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-класс.

0: Классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohlama.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. I could stay awake just to hear.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Неактивно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг

0: Вы слушаете радио «Рандеву», радио большого города.
1: Me arves mis rosas que tú ya en mi guarda. Arves mis rosas y te javen vinaja.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин снижения покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Радио «Рандеву». Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Последние известия.
3: 19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Должниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лор Килан. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа».

0: Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Почему в Нижегородской области подешевели смартфоны?» Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин снижения покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране – 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1 600 000 квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресек», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Третий день июня будет облачным с прояснениями, без осадков. Нижегородский воздух сможет прогреться до 21 градуса лета. Завтра, по соображениям нейросети Яндекса, в целом также, но допускаются небольшие дожди.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, оба не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика. Трут мылом спину и эту грейс самозабвенно чистят.

смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай шалашей, конечно, врут, на переносят через лужи, вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки, пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже, делают фото вместе.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны? Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: sound of your city. The sound
1: в эфире
0: of Radio Rendezvous.
1: Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Все позиции шатки, успеющего с краю сон чуткий. Мы с тобой две лошади.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы стали реже обращаться в скорую. О судьбе тоннеля проходческих щитов в Нижнем. Но вначале о том, насколько будут штрафовать за продажу вейпов. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране – 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин – снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится по 32 квадратных метра жилья. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: try to forget that I was only your...
1: Это радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Слушайте радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов, предсказуемых и бездушных. Интереснее уже не будет, а задумаешься немного, и становится очень скучно.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: психомани, токами между мной. Это сладкая боль и вино не вино. Уходящими вдаль фонарями, мечтами из нашего сна. Ничего не надо менять, прошу. В полумраке извилистых рук время несет меня вспять на миг. И только тогда я пойму, лифт. Мне нужно что-то сказать, но я просто стою и молчу.
1: Свет новой любви.
0: Настанет день, когда ты найдешь этот

ждет этот новый мир внутри себя. Закрывать глаза и лететь, этого времени нет. Все, что я дам для тебя, храни. В полном вагоне метро мой поцелуй на север Москвы и на берег реки Невы. Бежать от этого бред, просто молчи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.